0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

cette envie.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Доброе утро, город! На часах студии почти 7, это значит, что официально разрешено просыпаться, подтягиваться и начинать творить историю. Понедельник, 3 августа, за окном уже вовсю светит солнце, а значит, у природы нет плохого настроения, давайте, и у нас его не будет. Это Компас FM, и я Наталья Егорова, а чтобы день точно удался, слушаем хорошую музыку. И сейчас о музыке, вот кто составит нам компанию совсем скоро. Это город

0: Надеюсь, ваша ночь была повеселее. Ну а пока проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны. Просыпайтесь.
1: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро. С новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу о совместных планах Беларуси и Руанды и о предстоящем гастрофестивале в городе Ивье.
1: Новости. На Компас FM.
0: Беларусь и Руанда намерены укреплять промышленное сотрудничество, пишет Белта. Об этом во время встречи с замминистра промышленности Леонидом Рыжковским заявил чрезвычайный полномочный посол Руанды в Беларуси. Белорусская сторона представила широкий спектр выпускаемой продукции. Особый интерес проявлен к сельхоз- и газомоторной технике, системам очистки и хранения зерна, а также к электротранспорту. Посол предложил вывести взаимодействие на новый уровень и продолжить диалог как между министерствами, так и напрямую между бизнесом. Также руандийская сторона выразила готовность оказать всестороннюю поддержку совместным проектам. Строительство Национального музея подходит к завершению, пишет .by. Так, фасад почти готов. Остается установить 3-тонный последний барельеф, завершить мощение прилегающей территории и благоустроить ее. Внутри все еще декорируют интерьеры в национальном стиле. В новом здании будет 8 залов общей площадью 14 тысяч квадратных метров. И в них уже оформляют экспозиции. Министр обороны Виктор Хренин провел совещание с военными комиссарами по реализации поручений президента, связанных с уборочной кампанией накануне, рассказали в оборонном ведомстве. Военкомы доложили о проделанной работе, проблемных вопросах и способах их решения. Министр поблагодарил их за работу, отметив 100% охват хозяйств, а еще поручил продолжить взаимодействие с сельхозсектором и вести информационную работу с населением до конца уборочной кампании. Сейчас же военное ведомство совместно с местными властями прорабатывают алгоритмы призыва на сборы работников сельхозпредприятий, которые не исполняют свои обязанности по уборке урожая. Предложения будут представлены главе государства. И последнее. Гастрофест «Ивьевский помидор» пройдет в райцентре 8 августа, пишет Белта. В программе огромный бутерброд с томатами, шоу парашютистов, концерты, зрелищные конкурсы и сабантуй. Но ее гвоздь – это помидорное шоу-битва «Ивье де Тома Тейра». Также и для маленьких гостей пройдет нешуточное сражение. Помидорный бой не по-детски. А лучших овощеводов, кому удалось вырастить самый крупный томат-великан, оценят в конкурсе «Синьор». Помидор. Для участия в отборе принимают плод с минимальным весом – полкило.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 27 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

всегда по пути.

0: Buzz FM.
1: Ну что, как вам лимон чи? Говорят, если жизнь дает тебе лимоны, сделай лимонад. Но сегодня утром предлагаю поступить проще. Просто добавьте сахара в свой понедельник и хорошего настроения. За окном уже вовсю светит солнце. Это значит, что даже самый кислый день можно превратить в сладкий коктейль. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь на Компас FM прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро нам составят в компанию «Город 312». Перед этим прозвучит Айра Смит. Ну а раньше всех Александр Буйнов. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске небольшое скопление автомобилей на проспекте Людникова, пересечении с проспектом Фрунзе. В Минске пока тоже дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Фильм «Одиссея» показывают в кинотеатрах. Это эпический блокбастер, основанный на поэме Гомера, режиссер Кристофер Нолан, а в главных ролях Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй и Том Холланд. После Троянской войны Одиссей во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути царь сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов. Стоимость билета на фильм «Одиссея» от 16 до 42 рублей.
0: Планы на вечер.
2: «Цветы. Поэзия любви». Такая выставка открылась в доме Ваньковичи. Здесь вы увидите натюрморты с цветами от белорусских и русских художников 19-20 веков. Среди них Станкевич, Белыницкий, Бируля, Волков и многие другие. В искусстве этого периода цветок перестает быть декорацией и становится самостоятельным персонажем. Помимо самой экспозиции, вы сможете насладиться атмосферой аристократической усадьбы. Дом Ваньковичи работает со вторника по воскресенье с 11 до 7. И посетить выставку можно по билету в музей. Стоимость 10 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

7:28 на часах в студии, 3 августа. Оказывается, сегодня Международный день блюза и день арбуза. Согласитесь, отличное сочетание для понедельника. Сочный арбуз и грустная, но красивая музыка. А еще ровно 65 лет назад в этот день в Москве открылся первый московский международный кинофестиваль. И главный приз тогда получил фильм «Судьба человека». Настроение становится же культурным. Я, Наталья Егорова, провожу вас в это утро на Компас FM. Оставайтесь с нами, дальше музыка и много всего интересного. Ну а пока послушаем что-то бодрое, и совсем скоро в нашем эфире группа «Добро».

0: Перед этим появится Блонди. Ну а раньше всех ждем «Свинцовый туман». Все эти исполнители в нашем эфире, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске уже появилась пробка на Ванеева от реки Свислочи до второго велосипедного переулка.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Только что белорусская певица Таша Оди была в нашем эфире с песней «Стану прошлым». Но у нас на часах в студии 9.42, утро в самом разгаре, ну а понедельник как раз тот день, когда хочется спокойно влиться в рабочую неделю после выходных. Самое время для второго кофе и первой улыбки. Ну а мы с вами здесь и сейчас, а значит, есть музыка, хорошее настроение и целый день впереди. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, и вот кого мы услышим очень скоро, это Артик и Асти, перед этим Eagles, ну а раньше всех воскресенье. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться вечером, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер на Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Фильм «Одиссея» показывают в кинотеатрах. Это эпический блокбастер, основанный на поэме Гомера, режиссер Кристофер Нолан, а в главных ролях Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй и Том Холланд. После Троянской войны Одиссей во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своем пути царь сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов. Стоимость билета на фильм «Одиссея» от 16 до 42 рублей.
1: Планы на вечер.
3: «Цветы. Поэзия любви». Такая выставка открылась в доме Ваньковичи. Здесь вы увидите натюрморты с цветами от белорусских и русских художников 19-20 веков. Среди них Станкевич, Белыницкий, Бируля, Волков и многие другие. В искусстве этого периода цветок перестает быть декорацией и становится самостоятельным персонажем. Помимо самой экспозиции, вы сможете насладиться атмосферой аристократической усадьбы. Дом Ваньковичи работает со вторника по воскресенье с 11 до 7. И посетить выставку можно по билету в музей. Стоимость 10 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день.

Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас ФМ. Мы продолжаем наше утро, и пришло время свежих заголовков и главных событий. Чтобы вы были в курсе, пока добираетесь до работы, впереди у нас свежие новости. Вера Светлова приготовила нам что-то интересное, узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Веру, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем

0: Перед этим послушаем The Cure. Но в самое ближайшее время аукцион. Прозвучит сразу после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Вера Светлова. Вера, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, кого поздравил президент и о фестивале этнокультурных традиций в Лясковичах.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 80-летием, пишет Билта. В поздравлении говорится, что благодаря особому таланту и профессионализму Николай Бурляев вписал немало ярких страниц в историю современного искусства и завоевал искреннюю любовь многочисленных поклонников. Кроме того, президент отметил, что многолетняя общественная деятельность народного артиста направлена на сохранение духовного наследия и развитие культурного сотрудничества между двумя странами. Глава государства пожелал юбиляру здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия. Школьную ярмарку с показом коллекции организуют у столичного дворца спорта 29 августа, пишут Минск-Новости. Внимание покупателей акцентирует на возможностях Беллегпрома на тех видах деловой одежды, которые согласованы Минобразование для посещения школы в новом учебном году. Напомню, в торговых объектах города с 15 июля началась продажа школьных товаров расширенного ассортимента. Родители могут воспользоваться скидочными картами во всех универмагах. Льгота предусмотрена и для семей, в которых воспитывают детей с инвалидностью, а также многодетных. Круглосуточный лагерь для трудных подростков «Призывник» действует на базе одного из соединений сил спецоперации, рассказали в Минобороны. Его участники – воспитанники Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа номер 2 деревообработки. Юноши в возрасте 16-18 лет, ранее имевшие проблемы с законом, под руководством военнослужащих проходят курс молодого бойца. В программе лагеря топографическая, строевая и огневая подготовки, сборка и разборка оружия, элементы рукопашного боя. Добавлю, эффективность программы подтверждается практикой. С 2019 года около 60 воспитанников училища прошли срочную военную службу, а часть из них осталась служить по контракту. И последнее. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья» состоится в агрогородке Лясковичи 15 августа, пишет СБ «Беларусь сегодня». Гостей ждут полесские подворья с традиционным укладом жизни, интерактивные площадки, живая аутентичная музыка и увлекательные мастер-классы от мастеров-ремесленников. А посвятят мероприятие главной теме года, а именно женским образом.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 28 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: The Cure пели про любовь в пятницу, а у нас понедельник. Но не спешите грустить. Роберт Смит, кстати, написал этот трек именно в пятницу, сидя в пабе и размышляя о том, как люди вообще умудряются прожить целую неделю. Ну а сегодня, 3 августа, у нас еще и Международный день блюза, так что грустить точно не будем. Меня зовут Наталья Егорова, мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM и ценим каждую минуту этого понедельника. Сейчас о музыке. И вот кого ждем в эфире совсем скоро — группа «Браво». Перед этим споет Сиси Кейдж, ну а раньше всех Вячеслав Бутусов. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, насколько эффективен оказался искусственный интеллект в сложных рабочих задачах. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, у меня для вас отличные новости. В Могилеве, Витебске и Минске дороги свободные.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, когда люди полетят на Марс и насколько эффективен оказался искусственный интеллект в сложных рабочих задачах. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Высадка людей на Марс может состояться уже через 10-15 лет. Об этом заявил глава НАСА на космическом симпозиуме в США. Джаред Айзекман отметил, что подготовка к полету на Красную планету начнется после того, как люди слетают на Луну. По плану это произойдет в 2028 году. По мнению директора агентства, для пилотируемой марсианской программы потребуется развитие новых технологий. Например, ядерные двигательные установки. Подобные сложные системы неизбежно увеличат сроки подготовки. Оценку главы НАСА прокомментировал Илон Маск. По его мнению, первый человек появится на Марсе уже через 5-7 лет.
0: Дело техники.
2: Современные модели искусственного интеллекта показали низкие результаты в сложных рабочих задачах. К такому выводу пришли эксперты Калифорнийского университета Беркли. Специалисты проверили модели с помощью собственной тестовой программы. Она охватила более 1500 реалистичных задач, которые отобрали эксперты в 55 различных профессиях, включая разработку ПО, графический дизайн, а также сельское хозяйство, морское дело и многие другие. Исследователи хотели понять, сможет ли нейросеть принимать эффективные решения, которые будут приносить прибыль и развитие условной частной компании в условиях сложного американского рынка. В тестах участвовали Fable 5, ChatGPT 5.5, Cursor и Gemini 3.1 Pro. Это последние версии топовых моделей искусственного интеллекта. В итоге все они потерпели неудачу. Самый эффективный из самых бесполезных оказался ChatGPT. Он выполнил успешно 24% задач. Остальные справились намного хуже. В то же время ученые предупреждают, что искусственный интеллект вполне может претендовать на базовые должности. Хоть по-настоящему сложные задачи ему пока не под силу, с рутинными и четко определенными процедурами он вполне справляется. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Виктория Олешко с песней «Берега» была в нашем эфире только что. Но у нас 10:28 на часах в студии. И у меня вопрос. А вы знали, что сегодня еще и Международный день блюза? Музыка, которая родилась из боли и надежды, а стала душой рок-н-ролла. Говорят, настоящий блюз — это когда тебе плохо, но ты играешь так, что всем вокруг хорошо. Идеальное настроение для понедельника, правда? 3 августа — день, когда грустить разрешено, но только под хорошую музыку. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что точно вам не даст грустить. И в ближайшее время в нашем эфире Люся Чеботина.

0: послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске появилась пробка на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской. На 4 минуты вас задержат в пути.
1: Дорожный компас.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm.

0: Здравствуйте! С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, сколько иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года и о самом большом аквапарке страны.
1: Новости на Компас-ФМ.
0: Около 140 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала года, пишет Белта. Больше всего людей приезжали из Литвы, Латвии и Польши. А вот с апреля 2022 года в нашей стране гостили почти 1 398 тысяч жителей Европы. Напомню, безвиз для граждан 38 европейских стран действует по 31 декабря этого года. Парк медицины появится в Партизанском районе столицы в сентябре, пишут Минск-Новости. Расположится он напротив 6-й больницы и 14-й поликлиники. На территории создали пешеходные дорожки, установили скамейки, разместили информационные стенды на медицинскую тематику и обустроили спортивную зону. А для детей обновили игровое оборудование и увеличили его количество. Контракт на строительство завода по сборке и ремонту немецких танков «Леопард-2А8» подписали финская строительная и литовская оборонная компании, сообщили в белорусском военном ведомстве. Предприятие разместят в Каунасской свободной экономической зоне. Стоимость строительства – около 30 миллионов евро. Начало работ намечено на август этого года, завершение – на ноябрь следующего. А первые танки литовской сборки планируют выпустить к концу 2028 года. И последнее. Самый большой аквапарк страны появится в Минске, пишет «Точка.бай». Его разместят на Цнянском водохранилище на территории жилого комплекса «Северный берег». Конструкции уже появились на воде. Бело-синие горки хорошо видны с берега. Общая площадь аквапарка составит около 2000 метров квадратных. Он будет доступен для взрослых и детей 6 лет и ростом не ниже 120 сантиметров, но обязательно в сопровождении взрослых. Максимальный вес одного посетителя – 150 килограммов. Добавлю, открытие запланировано на это лето. Посещение аквапарка платное, но пока конкретных цен не называют.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 28 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу забыть.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

Ну что ж, практически 6 часов в нашей стране, и мы все молодцы, что выдержали этот понедельничный квест. Впереди только отдых и расслабление, поэтому оставайтесь и дальше на Компас FM. У нас только качественная музыка для вашего комфортного вечера. Ну а меня зовут Анастасия Лисова, и предлагаю в ближайшие полчаса послушать Белинду Карлайл. Также прозвучит Дмитрий Маликов.

0: Ну а сейчас давайте узнаем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: Итак, согласно данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на улице Черняховского до Жесткова. Переходим к Могилеву, и здесь затруднение на Пушкинском проспекте у Димитрова до Габровской. Придется постоять 4 минуты. В Минске движение плотное, но уже 5 баллов. Крупнейшая пробка на Козлова от улицы Золотой Горки до Максима Богдановича. Здесь придется постоять 10 минут. Также на Янке Купала от Кирова до Максима Богдановича 14 минут. Еще один затор на Киселева от Победы до Максима Богдановича. 18 минут в пути. Ну и давайте еще одну пробочку на улице Кидышко от Волгоградской улицы до Филимонова. Здесь придется постоять 15 минут. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. Ну а прямо сейчас будем встречать Ирину Журавлик и новости к этому часу.
1: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: О новостях к этому часу расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет. Что нового произошло к этому времени?
1: И снова привет, Настя. Сейчас я расскажу, кого с докладом принял Александр Лукашенко и о том, одежду из какого культового фильма выставили на аукцион.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Президент заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Сегодня, пишет Белта, главный акцент на организации работы по ликвидации последствий непогоды в Гродненской области и в Гродно. Напомню, в минувшую субботу регионы, в особенности областной центр, сильно пострадали от грозового фронта. За три часа выпала половина среднемесячной нормы осадков, из-за чего были подтоплены улицы, здания, сооружения. Так президенту доложено о приведенных оперативных мероприятиях, в том числе по откачке воды и эвакуации транспорта из мест подтопления, распилу деревьев и очистки улиц, в связи с чем Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость оказания первоочередной помощи людям. Весь ассортимент одежды и обуви для школы предлагают в более чем 150 магазинах столицы, пишут Минск Новости. Самые крупные локации находятся в четырех универмагах Минска и торговом центре «Перший национальный гандлевый дом». Там скидки на школьный товар от 15 до 30%, а некоторые модели могут обойтись за половину стоимости. Также примерно в 130 фирменных магазинах отечественных производителей акцент в ассортименте сделан на одежду и обувь. Как отметили в Мингорсполкоме, купить все необходимое для школы можно и в рассрочку. Белорусские военнослужащие одного из подразделений сил спецоперации примут участие в совместном тактико-специальном учении «Вершина братства 2026», сообщили в Минобороны. Так, военно-транспортный самолет Ил-76МД с личным составом уже прибыл в Казахстан. Напомню, на учебном полигоне «Коктал» участники учения отработают подготовку и совместное ведение разведки, поиски и уничтожение незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. А завершится мероприятие 9 августа. И последняя одежда из культового фильма

0: Квентина Тарантино выставили на аукцион, пишет .by. Речь об одежде из криминального чтива Лукими Йолис, которую сыграла Ума Турман. На торги выставлены белая приталенная рубашка и брюки клёш. Аукцион пройдет 26 августа в Лос-Анджелесе и оценивает лот от 15 до 30 тысяч долларов.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туманы до плюс 15. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что же, вечер только набирает обороты, мы с вами движемся в том же ритме. Впереди много музыки, которая точно не даст вам заскучать. Совсем скоро мой коллега Руслан Нариманов в своей рубрике «История одной хорошей песни» расскажет о группе «Чиша Компания» и о их песне «О любви». Так что оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности этого хита. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Елисова. Ну а присоединиться к нам в эти 15 минут еще Юка, Белинда Карлайл и ансамбль «Изумруд и чай». И их мы услышим сразу после того, как я проверю дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: Открываю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске дороги свободны. Что касается Могилева, то здесь основное затруднение на Первомайской улице от Бонч-Бруевича до Лепешинского. Время проезда 4 минуты. Ну а также на Витебском проспекте от остановки Любуш до остановки Проходная. 4 минуты придется постоять. Обновляю карту Минска. Здесь движение все еще плотное. 5 баллов. Одна пробка на Козлова. От Золотой Горки до Куйбышева придется постоять 10 минут. Также затор на Смоленск. От Захарова до Ленина. Время проезда 9 минут. Еще одна пробка на Немиге от Комсомольской улицы до Янки Купала. Время проезда 5 минут. Ну и еще одна пробка на Мазурова от Скрипникова до улицы Максима Горецкого. Придется постоять 7 минут. Ну, пусть это вас не расстраивает. Время в пути. Пусть идет хорошо. Вы же на Компас FM, а у нас только классная музыка для вашего отличного вечера.
0: Дорожный компас.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них сейчас расскажу. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о любви группы «Чиж и Ко».

0: История группы берет свое начало в лихих 90-х, когда молодой гитарист из Харькова Сергей Чиграков, игравший в то время в группе «Разные люди», получает предложение записать свой собственный альбом. В 94-м в Питере при поддержке участников группы ДДТ, «Аквариум» и «Санкт-Петербург» Сергей выпускает свой первый альбом под названием «Чиж». Осенью того же года Сергей Чиграков покидает «Разных людей» и совместно с Алексеем Романюком, Владимиром Ханутиным и Михаилом Владимировым создают группу «Чиж и Ко» с дебютным альбомом «Life».
1: История одной хорошей песни.
0: В конце 94-го состоялся релиз студийного альбома «Перекресток», песни из которого взяли в ротацию на Европа+. Интересный мотив постсоветского рока сразу привлек в группу нового барабанщика Александра Кондрашкина, что, хотя и не стал участником группы, первое время активно участвовал в написании новых композиций. Уже в 95-м был выпущен альбом о любви, и что самое интересное, большинство песен из него были каверами на треки малоизвестных исполнителей. Это, однако, не помешало песням из альбома уйти в народ, став приятными воспоминаниями о романтической юности. Настоящая классика, толкающая подпевать и молодых, и старых, прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Ну что же, продолжаем наслаждаться этим вечером, понедельником, тем временем, когда уже не нужно никуда спешить, можно наконец-то расслабиться. Ну и пока вы отдыхаете, давайте я расскажу о собаках. Оказывается, они не только понимают наш смех, но и сами могут смеяться. Да-да, по звуку это похоже на одышку. Один раз приютили бездомных, провели эксперимент. Через скрытые динамики включили такие звуки. Так вот, собаки, которые находились в стрессе, успокоились, а остальные даже стали вилять хвостами. Так что, если ваш пес частенько издает такие звуки, вот похожие на одышку, знайте, он не толстый, а просто смеется. Возможно, прямо над вами. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лис. В ближайшее время послушаем Анну Асти.

0: И живут группа The Erasmus. Ну а раньше остальных появится группа «Високосный год».
1: Он приносил по выходным ей сладости, читал в ее ладонях линии.
0: Эту группу мы услышим сразу после того, как проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по данным Яндекс.Карты, витебские дороги свободны. Что касается Могилева, то здесь небольшой затор на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской улицы. Время проезда 4 минуты. Переходим к Минску, и здесь уже 4 балла, местами загруднений. На улице Максима Богдановича от Ленина до Машерова время проезда 10 минут. Еще небольшая пробка на Янке Купалы от Кирова до Богдановича. Также придется постоять 13 минут. Ну и на улице Козлова от Золотой Горки до Куйбышева время проезда 7 минут.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: «Затримай меня» пел только что группа «Аура», и это переводится как «Останови меня». Вот и я прошу вас остановиться, ну или хотя бы замедлиться и увидеть, какой же прекрасный сегодня день. На вечер у каждого свои планы, но в любом случае подольше оставайтесь на Компас FM. Меня же зовут Анастасия Лисова, я прощаюсь с вами до завтра, услышимся вновь в вечернем эфире. Ну а сейчас давайте встречать Ирину Журавлик, у нее последние новости к этому часу.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Время новостей на Компас ФМ, и о них нам расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, кого с докладом принял президент, и о продаже фрукта с необычным названием.
2: Новости, новости на Компас ФМ.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гродненского облсполкома Юрия Караева сегодня, пишет Белта. Одна из главных тем – ликвидация последствий непогоды, которая обрушилась на Гродно 1 августа. Обильные дожди нанесли ущерб городской инфраструктуре и посевам региона. По словам министра, к устранению последствий привлечены спасатели, сотрудники лесхозов и других служб. Второй немаловажной темой стала уборочная. В этом вопросе президента особо интересовалась ситуация на севере области. Как отметил Юрий Караев, погода внесла свои коррективы в уборку урожая в данных районах, в связи с чем требуется определенный подход к полевым работам. А в целом в области уже убрана половина площадей, сказал он. Зону платных парковок расширили в столице с сегодняшнего дня, пишут Минск-Новости. Так к существующим добавились участки на таких улицах, как Короля, Пулихова, Веры Хооружей, Андреевская и других. Водителям рекомендуют ознакомиться с правилами работы парковок и договором публичной оферты на сайте учреждения и на информационных стендах. Белорусские военнослужащие одного из подразделений сил спецоперации примут участие в совместном тактико-специальном учении «Вершина братства-2026», сообщили в Минобороны. Так, военно-транспортный самолет Ил-76МД с личным составом уже прибыл в Казахстан. Напомню, на учебном полигоне «Коктал» участники учения отработают подготовку и совместное ведение разведки, поиски и уничтожение незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. А завершится мероприятие 9 августа. И последнее. Черные арбузы начали продавать в Беларуси, пишет .бай. Так вес одного может достигать 3 килограммов. Внешне этот сорт темнее других, но внутри оказалась все та же обычная ярко-красная мякоть. Как показала дегустация, плод хрустящий, а сладость легкая. А привезена черная ягода из Турции, и ее килограмм стоит около 5 рублей.
2: Погода на Компас ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночь в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в этих городах осадков не ожидается и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того,

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свободу.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами туман и до плюс 15. Завтра днем в этих городах без осадков и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век. Я понимаю с сожалением.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 29 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.